Вы находитесь на волне 97.5 в Шебешале и 104.8 в Кральсаме. В эфире «Русское радио». За микрофоном

будет на следующей неделе, во вторник, с 9 до 11 утра, на этой же волне 97.5 Шевшали и 104.8 Кральцами. Встречный

0: Сегодня на этом же эфире.
1: От холодных окон перешел.
0: Russian Radio Live on Air.
2: Слушай музыку. Радио.